проводишь здесь. Ну, будь здорова.

0: Пара хороших новостей. Сегодня суббота, завтра тоже не понедельник. Пока искал какие-нибудь интересные новости, уже подошло время объявлять тех звезд, кто составит нам музыкальную компанию в самом ближайшем будущем на RetroFM. Это будут Бананарама, это будут Shocking Blue, группа Любэ и Сиси Кейдж. В столице 3 часа 17 минут. Всем нескучного отдыха.
1: Круиз RetroFM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз RetroFM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

даты, числа лютыми скандалистками. Ну, если пару раз совпало, это, конечно, ничего не значит, но если что, ведем наблюдение. В столице 3:42. Скоро на Ретро-ФМ отметится Виктор Салтыков.

В атмосферу грустной, меланхоличной диско-романтики 80-х за последние минуты умеючи погрузил нас Роберто Дзанетти, он же Саваш на Трефе. В столице 3 часа 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи, музыкальные настроения. Не переключайтесь. Всем доброго субботнего утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

наверное, нет весны, не включающей в себя все сезоны сразу. Весенняя зима, осень, собственно, сама весна у нас уже погодно будет. Теперь на очереди, похоже, метеорологическое лето. На следующей неделе в столице вроде как нарисуется с температурой воздуха до 26 градусов. Ждем. Но в самые ближайшие минуты ждем и слушаем на Ретро FM Льва Лещенко, Нину и Криса Ри. В столице 4 часа 18 минут.

Неважно, на каком этаже, важно, наверное, в каком районе живет. А то на такси можно не наездиться. Все же новости говорят, что за этот 2026 год поездки на такси еще подорожают. Подорожают на 20-30%. Ах, так себе процент, конечно. Ну а 100% то, что впереди на Ретро-ФМ Майкл Джексон. Столица 4 часа 41 минута.

Позитивная работа начала 80-х Жан-Жака Гольдмана, ставшая золотым хитом во Франции, прямо сейчас на Ретро-ФМ. Ее еще называют криком о судьбе целого народа. Но давайте не будем углубляться в эту тему, не будем о грустном, как говорится. Будем и далее музыкально отдыхать вместе. В столице 4 часа 55 минут. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кто-то говорит, ходить в гости по утрам – это мудро. Кто-то говорит, кофе с утра натощак – это не мудро вообще. Специалисты, судя по последним новостям, утверждают, что кофе, как и цитрусовые кислые фрукты, с утра пораньше на голодный желудок раздражают слизистую и провоцируют резкий скачок сахара. Такие дела. Если что, предупредил. Ну а впереди на Ретро-ФМ группа «Кино» и «Сандра». В столице 5 часов 17 минут.

Как бы это ни прозвучало, но Макарена продолжает кормить испанский дуэт Los de Rio. Они как были, так и остаются в музыкальном строю спустя более 60 лет музыкальной карьеры. Эл, легенды, как говорят, в столице 5 часов 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ Юрий Антонов.

0: Ох уж эти мимолетные, но незабываемые моменты. Это история Сиси Кейдж, пропитана юношеской романтикой, мимолетным летним романом, где эмоции накалены, но ничто не вечно. В столице 6 часов 56 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, вперед из песни, здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
2: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
4: 15+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

У всех тетя как тетя, а у него звезда. Звезда по имени Ким Уайлд, который в свое время, в конце 80-х, посвятила эту песню новому члену своей семьи, посвятила ее своему племяннику. Мы же с вами ближайшее будущее этого часа на Retro FM посвятим прослушиванию истории, например, Криса Ри, команды «Руки вверх» и Стинга. Они на подходе. Всем доброго утра.

0: случае, когда что-то просто, это просто лучше не усложнять. А вот когда все so hard, все сложно, ну тут уж не всегда получится что-то как-то сделать попроще. Ну а стараться, наверное, нужно. Что-то такие мысли с утра пораньше. Всем доброго выходного утра, которым далее услышим на Ретро FM одни из хитов Манго Джерри и Жень Белоусов. В столице 7 часов 41 минута.
1: Реклама. Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
2: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн.
2: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да. Абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Река Парк. 66-27-66.
3: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
4: Врум-врум.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ярославле. 680-880.

0: минута за минутой, вот уже без 5:08 в столице. Подождите, сколько? Давайте, что ли, лишний раз не моргаем, не отвлекаемся. За выходными глаз да глаз. Причем я буквально присоединяюсь к вашим рядам отдыхающих, вступая в эфирное кресло ретро-ФМ Тимур Соколов. Он на подходе. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем отличной субботы. Услышимся.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
3: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Ирина Аллегрова на бешеной скорости, как всегда дерзко и в то же самое время красиво ворвалась в наш эфир и сделала его максимально драйвовым. Не тормозим, жмем на газ и едем дальше в новый день, который, уверен, будет классным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота на календаре. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке, получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятное впечатление. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы, день будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пока Игорь Николаев поет нам про незнакомку, предлагаю познакомиться. Меня зовут Тимур Соколов. Я с удовольствием составлю вам компанию до 13 по Москве. Я обещаю за эти 5 часов огромное количество суперхитов, лучшей музыки и приятного, ненавязчивого общения. Впереди «Дубы колдуны», группа «September» и команда «Secret Service». Ну и новости в 3 часа не пропустите.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Внимание, вопрос.
11: Есть дела интересные?
12: Все сложно.
13: Ни свидетелей, ни улик.
12: Но надежно.
11: Я вам столько дел раскрыл.
14: Что за девушка?
12: Детектив на все руки.
15: Короче, тут такое дело.
11: Я не такая.
12: Новые серии.
16: Звучит многообещающе.
12: В субботу в 18.25.
16: А мотив?
12: Вечерний детектив.
15: Замечательно.
12: На канале ТВ-центр.
11: Женщины его тоже любят.
12: Возрастное ограничение 16+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: живее всех живых, наша любовь к лучшей музыке, классике советской эстрады. Дубы-колдуны на Ретро-ФМ с песней «Для меня нет тебя прекраснее». И пусть ваше утро, друзья, начнется именно с этих слов. Ну а наше утро продолжит новости с Маратом Бекметовым. Марат, приветствую.
1: Доброе утро. В России изменились правила выплаты для многодетных семей. В кабинете министров сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату теперь остается, если средний душевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. 1 мая истек срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. Россия и Саудовская Аравия вводят безвизовый режим с 11 мая. Как уточняется, россияне смогут находиться в королевстве непрерывно или суммарно до 90 дней в течение календарного года. При этом безвизовый режим не распространяется на работу, обучение и постоянное проживание в Саудовской Аравии. Для этих целей потребуется оформление визы. Также отдельный документ по-прежнему будет необходим для совершения хаджа. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра столицы, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 часов утра 27 июня. Городоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, а также концерты с участием популярных отечественных артистов и диджеев. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: И вот как-то сразу захотелось уехать в Ленинград и насладиться красотами северной столицы России. Петербургу привет, так же, как и всем городам вещания Ретро-ФМ. 8.42 уже в столице, далее у нас на горизонте путешествие в Кингстон Таун в компании команды UB40, так что готовьтесь.
1: Реклама. Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
2: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн.
2: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: «Река Парк». 66-27-66.
3: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: бархатное и приятное регги от команды UB40 приближает нас к лету, до которого, кстати, осталось чуть меньше месяца. Хотя, судя по погоде, радоваться теплу можно начинать уже прямо сейчас.
1: Реклама.

0: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
1: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле 680 880.

0: от Serial Girl. Это Мадонна. Напоминает нам о том, что все мы живем в материальном мире. А вот кому сегодня звезды обещают город денег, а кому что-нибудь другое, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто подзабыл, напоминаю, 2 мая на календаре суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны, самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы, хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы, вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки, посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы, если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы, суббота хороша для поездок и дальних прогулок, они принесут приятные впечатления. Весы, позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы, вспомните о своих успехах, это придаст вам уверенности. Стрельцы, спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги, встреча с друзьями будет позитивной, легкой, наполненной хорошим настроением. Водолеи, поэкспериментируйте, позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы, день будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Даже если до календарного лета еще месяц, главное, чтобы внутри всегда было плюс 25. Вообще очень приятно находиться в предвкушении того, что впереди еще целых 3 месяца лета, и даже май уже начинает радовать нас своим теплом. Так что припати лето, можно сказать, началось. А потому рекомендую наслаждаться каждой минутой теплых дней, дабы не петь потом, какое короткое лето. Кстати, напомню, что этим летом всех слушателей Retro FM ждет кое-что интересное.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Неужели идеал существует? Да, тогда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Внимание, вопрос.
9: Есть дела интересные?
10: Все сложно.
11: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но.
10: Но. Но надежно.
9: Я вам столько дел раскрыла.
12: Что за девушка?
10: Детектив на все руки.
13: Короче, тут такое дело.
9: Я не такая.
10: Новые серии.
14: Звучит многообещающе.
10: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
10: Вечерний детектив.
13: Замечательно.
10: На канале ТВ-центр.
9: Женщины его тоже любят.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: should be so lucky. Калин Минок желает, чтобы всем сегодня сопутствовала удача. И я с удовольствием присоединяюсь к этим пожеланиям. Уверен, что каждый сегодня почувствует себя настоящим любимчиком судьбы. Пусть этот день, друзья, подкинет вам парочку приятных сюрпризов. Ну а какие новости подкинул нам новый день, расскажет Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу семейной ипотеки. Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За год в учебных заведениях было открыто больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак», так средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметики и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА Недвижимость, маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству. Организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод студента на платное обучение. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовала стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. По информации РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. Но на поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев-Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. Всем доброго утра.

иначе. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь?

0: Mike and the Mechanics на Retro FM с песней Another Cup of Coffee. Сегодня за чашкой ароматного кофе предлагаю всем послушать программу You, в которой мой коллега Юрий Курьянов расскажет о творчестве своего тезки, маэстро Юрия Антонова. Будет очень интересно и, как всегда, уверен, познавательно. Так что не пропустите программу You сегодня в 13 часов по московскому времени на Retro FM. Ну а в ближайшие минуты с нами Фредди Меркьюри, группа Мираж и Джо Дассен.
1: Реклама. Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
2: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн.
2: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да. Абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Река Парк. 66-27-66.
3: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

очередной раз хочется напомнить вам легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри. «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по этим песням, проблем у него, видимо, было действительно очень много.

0: Реклама.
1: Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
1: Юрий Башмет и Большой театр России представляют оперу Чайковского «Иоланта». 4 мая. КЗЦ «Миллениум». Билеты в филармонии. 12+.
7: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: гостях у сказки вместе с Валерией. Проводили маленького принца в путь, но сами остаемся на связи с космосом. И прямо сейчас узнаем, кто сегодня будет сиять ярче всех и кому стоит уйти в тень.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 мая, суббота. Сегодня внутреннее напряжение может смениться приятными событиями, если позволить себе расслабиться. Утро лучше начать с тишины и наблюдения за своими эмоциями. Далее по порядку. Овны. Самое время расстаться с тем, что отслужило свое и больше вам не нужно. Тельцы. Хороший день, чтобы посвятить его второй половинке и получить удовольствие от общения и совместного отдыха. Близнецы. Вам могут дать очень ценный совет, который будет касаться вашего здоровья. Раки. Посвятите день радостным моментам, спокойному отдыху и легким развлечениям. Львы. Если вы хотите наладить отношения с родными, то попробуйте сделать это сегодня. Девы. Суббота хороша для поездок и дальних прогулок. Они принесут приятные впечатления. Весы. Позвольте себе шопинг, только не забывайте о мире. Скорпионы. Вспомните о своих успехах. Это придаст вам уверенности. Стрельцы. Спокойный ритм дня вдали от суеты позволит найти ответы на важные вопросы. Козероги. Встреча с друзьями будет позитивной, легкой и наполненной хорошим настроением. Водолеи. Поэкспериментируйте. Позвольте себе быть более амбициозным, чем обычно. Ну и, наконец, рыбы. День будет благоприятствовать вашим начинаниям, особенно тем, которые касаются обучения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Пойдем со мной» поет группа «Комбинация». Я в этом смысле не отстаю. Также приглашаю вас в новый день, который обещает быть не только максимально музыкальным, что подразумевается само собой, друзья, но и очень теплым, по крайней мере, в столице. Сегодня, наконец-то, солнечно. В понедельник так вообще обещают настоящее лето. Температура поднимется до плюс 23. И если это произойдет, то будет зафиксирован новый рекорд тепла. Так что поздравляю. Вот теперь-то точно можно сказать, перезимовали. Ура!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелимеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Успел.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 000 рублей за каждого. До 15 000 за каждого. Успейте до 31 мая. не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
8: 15+.

0: во французской стороне на чужой планете. Вот уж действительно фраза, актуальная во все времена. С актуальными новостями к этой минуте Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний отрасли. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава космического агентства республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили и в Роскосмосе. Ранее в ходе российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрактную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам, а также созданию аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации и промывали чаши. Одной из новинок этого сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный департамент транспорта, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Дистанция и время заезда будут разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Спрос на отдых в Кубани снизился на 20%. Краснодарский край расположился только на третьей строчке. Первое место у Петербурга. Нижний Новгород занял 4-е место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на праздники в этом мае внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Конца выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: Все крутые повороты остались позади, ну а впереди лето и увлекательный круиз ретро-ФМ на лайнере «Астория Гранде», компанию, в котором вам составят группы «Лицей Плазма», также «Вирус» и Александр Айвазов. Все подробности предстоящего шикарного морского путешествия читайте на сайте retrofm.ru и отдыхайте вместе с нами.
1: Реклама. Нам снова перенесли сдачу дома. Уже как в сериале. Ждешь продолжения. А «Строительный Трест» сдает точно в срок. На протяжении 10 лет.
2: «Строительный Трест». Дома с индивидуальным отоплением в разных районах города и различными вариантами оплат. Звони прямо сейчас. 60 79 80.
3: ООО «СЗ «Строительный Трест» номер 7. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покраска деревянных домов, дачных домов и любых деревянных строений. Звони 940660. Заходи и смотри. Кровля Яр.ру.
2: Юрий Башмет и театр «Мастерская Петра Фоменко» в спектакле о любви. 2 мая. Волковский театр. Билеты филармонии. 12+. Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Этот саксофон не перепутать ни с каким другим. Джордж Майкл с хитом, который написал в 17 лет. Careless Whisper. Идеальный саундтрек для переворачивания шашлыков на мангале.
1: Реклама.

0: Эркий и Рио.
1: Юрий Башмет и Большой театр России представляют оперу Чайковского «Иоланта». 4 мая. КЗЦ «Миллениум». Билеты в филармонии. 12+.
2: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Труба номер один. Котлы и радиаторы. Трубы и насосы. Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22.
4: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
7: В Сим Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 960 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 960 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
8: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» и «Теннет» Сим Ярославль. 585808.
9: В магазине «Я расту» новая летняя коллекция. Облегченные джинсы, трикотажные брюки, шорты, футболки, топы и многое другое. До 170 роста. «Я расту», ТРК «Альтаир».
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
15: 12+.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: от Five Letters Crazy Man. На волне музыкального безумства, вот в самом хорошем смысле этого слова, мы с вами продолжаем отмечать майские праздники, друзья, и желайте друг другу хорошего дня, ну и приятного аппетита всем, кто завтракает, а возможно уже обедает. Это, кстати, правильное решение, подкрепиться прямо сейчас, потому что далее нас ждет путешествие в Камбоджу, страну, сами понимаете, довольно бедную, но красиво воспетую прекрасный Ким Вайлд. Тимур Соколов зовут меня, всем привет, всем мир, труд, май.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе расскажу о выдающемся исполнителе, композиторе, маэстро Юрии Антонове. Как все начиналось, как создавались главные хиты и при чем тут Сергей Лазарев? Об этом расскажу уже сегодня в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Внимание, вопрос.
14: Есть дела интересные?
15: Все сложно.
16: Ни свидетелей, ни улик.
15: Но надежно.
14: Я вам столько дел раскрыла.
17: Что за девушка?
15: Детектив на все руки.
18: Короче, тут такое дело.
14: Я не такая.
15: Новые серии.
19: Звучит многообещающе.
15: В субботу в 18.25.
19: А мотив?
15: Вечерний детектив.
18: Замечательно.
15: На канале ТВ-центр.
14: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Главный секрет танцев в стиле буги-вуги заключается в том, что никакого секрета здесь нет, друзья. Просто танцуем и получаем удовольствие. Ну а чем еще сегодня можно заняться, кроме танцев, расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42 года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре Amber Plaza сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало спектакля в 7 вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция Романова из Петергофа в Москву, открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них рассказывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Добавлю, что флагманская площадка фестиваля расположилась в самом центре на Тверском бульваре. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесного субботнего дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее.

0: Got My Mind Set On You. Это Джордж Харрисон на Retro FM напоминает вам, чтобы вы не выкидывали из своей головы мысли о том, как заработать денег, причем в выходной день, причем не выходя из дома. Задайте свой вопрос участнику программы «Дорогие гости». Если дорогой гость не ответит на ваш вопрос, ну или ответит неправильно, то вы получите деньги. Все очень даже просто. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну и не пропустите шоу «Дорогие гости» завтра, в воскресенье, в 13 часов. Жан Мельмеров, бывший участник группы «Премьер-министр», к нам пожалует.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Пожарные гидранты.
3: Есть.
2: Подставки под гидранты.
3: Есть.
2: Задвижки и затворы.
3: Есть.
2: Краны и хомуты.
3: Есть.
2: А трубы.
3: Есть.
2: Системы пластиковых трубопроводов. Улица Осташинская, 29. 503-003.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

0: Я вот тут подумал, как было бы круто пригласить Патрисию Касс на майские, на шашлыки, чтобы она в полной мере ощутила широту нашей души и красоту нашего российского гостеприимства. Ну и спробовала бы мяса жареного, да с лучком, да с кетчупом.
1: Реклама.
2: Внимание! Сезонное снижение цен. Печи для бани. Стальные от 10, чугунные от 22, для дома от 5000 рублей. Расчет и замер печника бесплатно. Магазин «Печной», улица Писемского, 56.
3: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Юрий Башмет и театр «Мастерская Петра Фоменко» в спектакле о любви. 2 мая. Волковский театр. Билеты в филармонии. 12+.
5: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз – аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49. Слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать.

0: пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис услуги оказывается переводчиками 0+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Ремонт и замена кровли, строительство дачных домов и других строений. Заходи и смотри. Кровля Яр.ру. Звони 68 57 26.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле 680 880.

0: Майские праздники – это отличный повод устроить себе рандеву с друзьями, родственниками, ну и шашлыками, конечно же. Куда без них в эти прекрасные солнечные выходные. Продолжаем ими наслаждаться под лучшую музыку Ретро-ФМ. Впереди группа «Комбинация», команда «Secret Service» и «Сиси Кетч». Меня зовут Тимур Соколов. Всем отличного дня.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ОИН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
18: А давай, только шашлык еще возьмем.
17: А где самый вкусный?
18: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» — 100% гарантия качества.
19: «Чижик»!
2: Подробности на сайте чижик.клаб.

0: Мы-то в случае чего подождем, а вот майские праздники, как и любые другие, ждать не любят, потому наслаждаемся каждой минутой и не упускаем возможности хорошо отдохнуть и расслабиться под лучшую музыку ретро-ФМ. Впереди Бананарама и Константин Никольский. Ну а чуть раньше Hands Up от Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Добрый день, с вами Сергей Тихун. От лица компании «Строительный Трест» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, тепло и радость, здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.
3: Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе, 99-33-22. «Труба номер один» – твоя новая труба.
4: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
7: В Сим Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
8: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» «Теннет» Сим Ярославль. 5858-08.
9: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Тутаевское шоссе 11. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
11: Первая смена.
10: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена. Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Бананарама. Love in the first degree. Любовь в первой степени испытываем мы по отношению к легендарным хитам от легендарных исполнителей. Ярким тому доказательством будет программа «Ю» моего коллеги Юрия Гурьянова, который уже через пару минут к вам присоединится и расскажет все о творчестве маэстро Юрия Антонова. В общем, два Юры будут в эфире с 13 до 14, так что наслаждайтесь. Я, Тимур Соколов, прощаюсь, говорю пока и до завтра.
1: Реклама.
2: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса – жилой комплекс «Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33 00 00. Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте «Наш».

0: «Я расту» – огромный ассортимент актуальных моделей, джинсов и трикотажа для подростков до 180-го роста. «Я расту» – ТРК «Альтаир». Покраска, кровельные и другие строительные работы для дачных домов. Заходи и смотри. Кровля-Яр.ру. Звони 68-57-26.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+. Бриллианты.

0: восхищают.
1: ТРК «Яркий» и ТРЦ «Рио».
2: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз – аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Ну что, друзья, в Москве уже 13 часов. Назад дороги нет, надо начинать. Впереди у нас программа «Ю».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Здесь мы вспоминаем любимых артистов и, возможно, даже узнаем о них то, о чем раньше не подозревали. Будут интересные факты, будут теплые слова, будет музыка. Знаете, когда пытаешься подобрать какие-то слова для того, чтобы представить сегодняшнего артиста, понимаешь, что какие бы эпитеты ты ни выбрал, они все равно полностью не смогут передать всю значимость. Давайте так. Он как минимум часть нашего с вами генетического кода. Сегодня наш эфир посвящен человеку, чьи песни буквально стали частью нас самих. Причем касается это нескольких поколений. Его называют советским Полом Маккартни, первым официальным миллионером СССР и просто маэстро, который знает секрет идеальной мелодии. Также его называют музыкантом, который совершил революцию в советской эстраде, совместив западный драйв с русской душевностью. 70-е, 80-е, 90-е и наше время точно были бы другими, если бы вот этот талантливый музыкант выбрал какой-то другой жизненный путь или профессию. Советский и российский исполнитель, поэт, но прежде всего гениальный композитор, отличный мелодист, народный артист России Юрий Михайлович Антонов. Между прочим, когда я готовился к программе, мне было очень тяжело решить, какие песни поставить в эфир, потому что в случае с Антоновым в голову сразу же приходит несколько десятков названий песен, и все они красивые, и все они классные, а у нас только час, и даже чуть меньше. Честно говоря, пришлось даже созвать самый настоящий худсовет во главе с музыкальной редакцией «Ретро-ФМ». Это я как бы снял с себя часть ответственности за обвинение в том, почему не поставили вот эту песню или вот эту. И тем не менее, что касается первой песни, которая сегодня прозвучит, ну, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она обязательно должна сегодня появиться. Многие из нас часто путают ее название. «Мечты сбываются», говорят одни, но мы-то с вами помним, что называется она как? Правильно, «Не забывай».
2: Если

0: «Помни, не забывай». В программе «Ю» слова замечательного поэта Михаила Танича. «Помним, не забываем», конечно. Что песня вышла в том числе в 1980 году. Она была написана специально для музыкальной комедии «Берегите женщин», фильма, о котором мы сегодня еще поговорим. Потому что много музыки Юрий Антонов написал именно для этой картины.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» говорим о музыке и тех, кто ее для нас делал и делает. Сегодня музыкант, без которого сложно... Нет, не так. Невозможно представить эфир «Ретро-ФМ». Не просто музыкант, а целая эпоха. Юрий Антонов. Давайте попробуем с самого начала. Наш сегодняшний герой родился в 45-м году в Ташкенте, в семье военного. Через пару лет вместе с мамой переехал в Берлин к отцу, который, кстати, прошел всю войну. До 50-го года они прожили в Германии. После этого вся семья переехала в Белоруссию, в город Молодечно. Именно там мама привела юного Юру в музыкальную школу в класс аккордеона. И хотя сначала он сопротивлялся, вскоре музыка поглотила его целиком. В 14 лет он уже руководил хором местным железнодорожным депо, где его слушались взрослые люди. Все было всерьез. Хотя, например, его отец, офицер, сначала скептически относился к музыкальным увлечениям Антонова. Помимо этого, наш герой успел поработать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске. Был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В 64-м году ушел в армию, после которой вернулся в филармонию. Но одно из ключевых событий в биографии случилось в 69-м году. Юрий Антонов тогда оказался виа поющей гитары. Музыканты коллектива рассказывали, что познакомились с ним во время гастролей. И буквально сразу же пригласили его в свой коллектив. Антонов тогда руководил ансамблем, который аккомпанировал белорусскому певцу Виктору Вуячичу. Он, собственно, занимался обработкой и доводкой его песен, но при этом хотел делать свою музыку. Участник поющей гитары Евгений Броневицкий рассказывал, что Юра прямо в вагоне предложил: «Хотите, я вам песенку покажу о добрых молодцах?» Нам понравилось. Попросили его написать аранжировку, и уже буквально через два дня мы сделали песню.

общем, в 69-м году наш будущий герой переехал в Ленинград и стал клавишником в ансамбле «Поющие гитары», где, кстати, быстро проявил себя как хороший композитор. Свой первый большой хит Юрий Антонов написал буквально на коленке, на клочке бумаги. Тоже, кстати, в «Поезде» и тоже в 69-м году. Он тогда даже не подозревал, что эта мелодия будет звучать из каждого окна на протяжении многих-многих лет.

Да, это была музыка к песне «Нет тебя прекрасней» или «Не умирай, любовь». Первым ее исполнил Виа, поющие гитары, но мы сейчас послушали фрагмент, записанный ансамблем «Добрые молодцы», в котором также успел поработать Юрий Антонов. Да, в 1970 году он переехал из Ленинграда в Москву. 70-е для него были непростыми. По факту, его песни пела уже вся страна, но в лицо его знали немногие. За это время он успел написать музыку «Поющим сердцам», ансамблю «Красные маки», группе «Земляне» и не только. Про музыку для других артистов мы сегодня еще обязательно поговорим. Пока сделаем паузу небольшую, конечно, музыкальную. Давайте послушаем одну очень красивую песню, написанную в 75-м году на стихи поэта Виктора Дюнина, который, кстати, добавил туда личные драмы благодаря собственной несостоявшейся свадьбе. «Несет меня течение».

0: «Вот такая красота» звучит в программе «Ю», «Несет меня течение». Кстати, у этой песни есть две аранжировки. Ранняя, 75-го года, и вторая, которая вышла в 90-е годы. Мне больше нравится тот самый ранний гитарный вариант. Вот мы его как раз с вами и послушали.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» про любимых артистов. Вот даже если бы на Земле не существовало такого понятия, как талант, то его обязательно надо было бы придумать для того, чтобы можно было правильно представить нашего сегодняшнего героя. Сегодня у нас Юрий Антонов, напомню. Сейчас надо вспомнить еще один важный переломный момент в карьере музыканта. Это сотрудничество с небезызвестной группой «Аракс». Началось оно в самом конце 70-х. И хотя история этого коллектива началась еще во второй половине 60-х, но так случилось, что пик их популярности пришелся как раз на время работы с Юрием Антоновым. Состав «Аракса» за годы существования часто менялся. В разное время в команде были и Александр Буйнов, и Сергей Беликов, Анатолий Алешин, Евгений Маргулис и многие другие знакомые нам артисты, включая нашего сегодняшнего героя Юрия Антонова. Группа сотрудничала с очень известными композиторами Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным и Антоновым, конечно. Примерно тогда, в 79-м году, наш герой впервые появился на центральном телевидении в программе «Шире круг». В период работы с группой «Аракс» вышли пластинки «Миньоны». Ну, это такие маленькие пластиночки, которые расходились огромными тиражами. Группа вместе с Антоновым записала тогда 3 мини-альбома, и было выпущено более 20 миллионов копий. Как раз тогда слушатели познакомились с крышей дома твоего, Анастасией, и песней «Я вспоминаю». О них мы сегодня тоже поговорим обязательно. А пока, вот так вот, пробежавшись по некоторым ступеням стремительной биографии Юрия Антонова, давайте послушаем еще одну красивую песню. Понятно, что на сегодня это еще не все ступени. Интересно, что некоторые из них окажутся даже золотыми. Прямо сейчас песня, вышедшая в период работы с группой «Аракс», на их самой первой мини-пластинке, на том самом «Миньоне». Антонов, как правило, писал музыку, но уже готовые слова. Слова нашлись благодаря поэту Михаилу Викерсону.

0: По всем показателям драгоценная золотая лестница в программе «Ю». Говорят, что музыканты в ресторанах просили двойной гонорар за исполнение этой песни, просто чтобы чуть-чуть передохнуть от бесконечных заказов, настолько часто ее заказывали посетители. Скоро продолжим слушать хиты маэстро Юрия Антонова, ну и вспоминать связанные с ним интересные факты.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retrofm.
2: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Внимание, вопрос.
7: Есть дела интересные?
8: Все сложно.
9: Ни свидетелей, ни улик.
7: Но!
10: Но?
8: Но надежно.
7: Я вам столько дел раскрыл.
11: Что за девушка?
8: Детектив на все руки.
12: Короче, тут такое дело.
7: Я не такая.
8: Новые серии.
13: Звучит многообещающе.
8: В субботу в 18:25.
13: А мотив?
8: Вечерний детектив.
12: Замечательно.
8: На канале ТВ-центр.
7: Женщины его тоже любят.
14: Возрастное ограничение 16+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Retro FM.
17: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
18: 12+.

0: звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Да, это программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня мы говорим об очень талантливом человеке, музыканте, который стал одним из ключевых артистов, сделавших музыку в 70-е, 80-е, да и в наше время, вот такой, какой мы ее знаем и помним, и ценим. Народный артист России Юрий Антонов. Много о чем уже вспомнили. Кстати, если вы вдруг пропустили, то всегда можно послушать подкаст программы «Ю» на сайте retrofm.ru, в нашем мобильном приложении. Сейчас хочется вспомнить о появлении Антонова в кино. Он не очень любил появляться в кадре, хотя иногда это и случалось, конечно. Но гораздо более громким и ярким получилось его участие в качестве композиторов и, конечно, исполнителя. Да, это была та самая советская лирическая музыкальная комедия 81 года, фильм «Берегите женщин», где молодой журналист-практикант, которого играет актер Андрей Градов, поющий там, кстати, голосом Юрия Антонова, попадает на буксир «Циклон» в качестве кока в женский коллектив. «Люба, он моет макароны! Наполеон со сметаной! Оладьи стирать не надо!» И так далее. Это фраза из фильма. Но нас, конечно, сейчас больше интересует музыка Антонова. Собственно, именно она сделала этот фильм таким массовым и востребованным. Но не все было так просто. Дело в том, что пока снималась картина, были споры именно относительно музыки. Закончились эти споры тем, что даже произошла смена режиссера. Первый режиссер, Виктор Макаров, оказался единственным, кому не понравилась музыка Антонова. Через пару недель после начала съемок он покинул площадку. Второй режиссер, Александр Полынников, как раз настаивал, что фильму нужна яркая и, главное, современная музыка, ну, та самая, за которую многие этот фильм в конечном итоге и полюбили. Юрия Антонова пригласили в картину по совету очень популярного музыканта в Советском Союзе Юнгольда Хилькевича. Антонов тогда предложил песни со своей пластинки, которую не удавалось выпустить из-за негласного запрета. В итоге с нее взяли 5 песен, и 3 он написал специально для этого фильма. Например, мелодию для песни «Жизнь», ну или как некоторые ее называют «Мы вместе с птицами в небо уносимся», это та самая финальная, под которую буксир «Циклон» в фильме уносится в море, а мы все остаемся на берегу, додумывать, что там будет дальше с героями.

0: программе «Ю» композиция «Жизнь». Автор слов – поэт-песенник Олег Жуков, работавший с Юрием Антоновым с 1967 года. Песня эта вышла в 1981 году. Напомню, что написана она была специально для фильма «Берегите женщин».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» говорим про любимых артистов. Сегодня у нас гениальный композитор и исполнитель Юрий Антонов. Недавно освежили в памяти важную часть биографии артиста — фильм «Берегите женщин». Послушали одну из песен, ну и, наверное, было бы неправильно хотя бы вскользь не вспомнить про другие его работы из этой музыкальной комедии. Их там было, напомню, 8. И каждая моментально ушла в народ. Ну вот, среди тех, до которых мы сегодня еще не добрались, например, вот эта песня «Одноименная картина».
2: «Берегите женщин, берегите женщин, женщин, берегитесь!»
0: Написана эта песня специально для фильма «Берегите женщин». Также в комедии звучала вот эта интересная работа.
3: «Всему

автор слов здесь снова Леонид Фадеев. Были в этом фильме и другие песни, которые мы скоро послушаем. Послушаем целиком уже. Ну, например, одна из них прямо сейчас. Мелодичная, лиричная, красивая. На стихи Леонида Фадеева также идеально ложится в кадр. Премьера мелодии состоялась именно в картине «Берегите женщин». 20 лет спустя.

0: Еще одна красивая мелодия от Юрия Антонова 20 лет спустя. А тем временем уже больше 40 лет спустя после написания этой замечательной песни прошло. В 81 году она была выпущена и сегодня прозвучала в программе «Ю».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, программа «Ю» продолжается. В ней вспоминаем про талантливых людей. Сегодня про того, чей голос и мелодии стали саундтреком для многих и многих поколений. Это Юрий Антонов. И вот так, оставаясь в уютной атмосфере 80-х, нужно обязательно вспомнить еще одну его песню, которую всегда хочется подпевать. У меня, например, не получается себя сдерживать. «Крыша дома твоего». Такой гимн семейному теплу, уюту, появившийся на свет в 83-м году. Любопытно, что песня эта изначально создавалась не для сольного исполнения нашим сегодняшним героям. Дело в том, что Антонов написал эту мелодию для детского мюзикла «Приключения кузнечика Кузи». То есть петь ее должен был маленький кузнечик. Кузнечик голосом актера Георгия Вицина. Но запись песни задерживалась, потому что Вицин был занят на съемках. Получилось так, что песня вышла сначала на сольном альбоме Антонова в его исполнении. Музыкант почувствовал потенциал мелодии и оставил ее в своем репертуаре. По сути, это одна из его визитных карточек. Кстати, слова написал поэт-песник Михаил Плицковский. Это тот самый, который подарил нам «Ягоду малину» в свое время и текст для песни «Увезу тебя я в тундру». И много чего еще, конечно. Есть и еще один интересный факт, связанный с песней «Крыша дома твоего». И не только с ней, между прочим. Перед тем, как рассказать о нем, хочу поставить вот этот красивый фрагмент.

Дело в том, что в середине 80-х Юрий Антонов ездил в Финляндию, где помимо пластинки «My Favorite Songs» с 13 песнями, выпустил миньон «Юрий», на котором оказались три композиции на английском языке и с другим звучанием. Я думаю, вы успели это заметить. В этом ему помог финский исполнитель, автор песен Эса Каартамо. Он написал текст на английском языке и сделал вот эти вот необычные аранжировки. При этом английские слова вообще никак не связаны с основными. То есть это не перевод песни, это просто другой текст. «Была крыша дома твоего» стала «Look at their faces» — «Посмотри на их лица». Ну а мы с вами внимательно и с удовольствием вслушиваемся в неповторимый оригинал.

0: крыша дома твоего. Такая прочная, проверенная временем крыша, не текущая, все нормально с ней, все в порядке, которая вообще не нуждается в ремонте. Кстати, в 85-м году с песней познакомилось в том числе и все детское население Советского Союза. Она попала в одну из серий легендарного мультсериала «Ну, погоди».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Да, и в этой самой программе «Ю» сегодня о народном артисте России Юрии Антонове. Еще одна его песня, которая покорила сердца миллионов, ну, особенно ту часть миллионов, которая носит имя Анастасия. Вышла она в самом конце 70-х и была записана вместе с Виа Аракс и выпущена на грампластинке аудиоприложение к журналу «Кругозор». Как же родилась эта песня? История, ну, практически киношная. Поэт-песенник Леонид Фадеев, который по профессии был, между прочим, еще и биофизиком. Так вот, однажды он как будто бы случайно встретил Юрия Антонова в ресторане Дома композиторов. Понимая, что второй такой возможности может и не представиться, Фадеев рискнул подойти к музыканту и предложить свои стихи. Записать было не на чем, в итоге он просто набросал текст на салфетке. Но, как рассказывал сам Антонов, я взял эту салфеточку, аккуратненько ее сложил, положил в пиджачок, пришел домой и забыл. Она пролежала недели 2-3, я вытаскиваю бумажку, а это текст Анастасии. «У меня было настроение благодатное, — говорит маэстро, — я сел за рояль и начал что-то там ковырять, и сделал Анастасию». Конец цитаты. Кстати, после Анастасии творческий дуэт Антонова и Фадеева подарил нам еще немало хитов. И вот удивительно, но несмотря на огромную популярность, впоследствии путь Анастасии к официальному признанию был непростым. Худсовет песню не оценил, а сам Антонов тогда еще не был членом Союза композиторов, это осложняло выпуск полноценной пластинки, что, однако, не стало большой преградой, потому что песня моментально разошлась на аудиокассетах благодаря народной любви. Еще одна интересная подробность. После выхода песни Анастасии в 79-м году родители стали чаще называть девочек этим именем. А еще в народе существовала такая версия, что песня якобы посвящена немецкой актрисе Настасье Кински, с которой Антонов случайно познакомился в Москве. При этом и Антонов, и Фадеев неоднократно заявляли, что имя Анастасии является случайным в песне и не имеет никакого отношения к чьей-либо биографии. Любопытно и то, что Антонов редко исполнял эту песню на концертах. Он сам признавался, что композиция довольно сложная для вокала. Но однажды он доверил свое произведение другому, очень известному артисту.

0: Узнали?
1: Да, это Сергей Лазарев. В 2009 году в эфире шоу «Достояние республики» на Первом канале в присутствии самого маэстро блестяще, как мне кажется, справился с задачей. Вот такая история песни, начавшей свой путь на салфетке и покорившей в итоге многих и многих слушателей.

0: программе «Ю» Анастасия. Кстати, говорят, что эту песню услышал и оценил сам Пол Маккартни. Ему ее привез продюсер, который гостил в Москве, и в 88 году в интервью нашему журналисту Пол Маккартни упомянул имя Юрия Антонова, что подтвердил и сам композитор. При ответе на вопрос, что вы знаете о советской эстраде, бывший участник «Битлз» вспомнил подмосковные вечера, ансамбль советской армии и Юрия Антонова. Уже совсем скоро продолжим вспоминать интересные факты, связанные с творческой жизнью гениального композитора.
1: Реклама. Ваш новый магазин «Труба номер один». Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22. «Труба номер один». Твоя новая труба.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, все так и есть, это программа «Ю». А тех, кто делал и делает музыку, сегодня рассказываю как раз о человеке на букву «Ю». Народном артисте России Юрии Антонове. Мы знаем Антонова вокалиста и, конечно, Антонова мелодиста, который писал музыку не только для себя. Его песни исполняли и другие артисты. Давайте пробежимся по некоторым из них. Ну, например, вот это очень известная композиция.

Эта песня «Поверь в мечту». Автором слов стал поэт Игорь Кохановский, а одними из исполнителей небезызвестная группа «Земляне», с которой Антонов познакомился еще в 80-м году. Кстати, это не единственная песня, которую Антонов подарил коллективу, но точно одна из самых известных. Между прочим, самому маэстро песня тоже понравилась, и он включил ее и в свой репертуар. Она вышла на одноименном альбоме «Поверь в мечту» в 85-м году. Еще одна песня, которую исполнял не только Антонов, это тот самый «Белый теплоход».

0: данном случае это Виа синяя птица. Эта версия стала популярной наравне с антоновской. Кстати, она часто появляется в эфире Ретро-ФМ. Есть еще одна работа, которая точно заслуживает внимания, в том числе и потому, что звучала и мужскими, и женскими голосами. Давайте пропустим барышень вперед.
1: На

И это Аида Ведищева. Та самая, которая пела «Чунга-чангу», песенку о медведях и «Лесного олень», конечно. Есть еще один девочковый вариант исполнения этой песни.

Это советская и российская певица Светлана Рязанова. Она записала ее с ансамблем «Мелодия» Георгия Гороняна. Обратите внимание на джазовую аранжировку. Так, теперь мальчишки с той же песней.

0: Это Виа «Добрые молодцы». А вот это уже ансамбль «Поющие сердца». Концертная запись.
1: Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если в дождь такой, что ты будешь, значит, ты меня вправду любишь, да?
0: Ну и еще один интересный вариант в исполнении «Веселых ребят». В этой версии совсем другие слова. И, например, вместо фразы «Если любишь ты» звучит «Верю, верю».

Это более ранняя версия песни от поэта Виктора Дюнина. Она так и называлась «Верю, верю я». И, по сути, именно так и начиналась история вот этого легендарного хита. Ну, а автором знакомого нам и привычного текста стал уже поэт Леонид Дербенев. Конечно, были и другие песни на музыку Юрия Антонова, которые исполняли разные артисты. Например, сегодня мы уже вспоминали песню «Нет тебя прекрасней», которую исполнили все наши знакомые, поющие гитары, и «Добрый молодцы», и «Веселые ребята» в свое время, и даже Владимир Плесняков-младший в 97-м году для новогоднего проекта «Старые песни о главном 3».

А сейчас очень хотелось бы послушать еще одну мелодию, написанную Юрием Антоновым и исполненную другим замечательным артистом. Она из фильма «Берегите женщин», о котором мы сегодня уже вспоминали. Исполняет ее певец и солист группы «Аракс», в то время Сергей Беликов. Это та самая «Раб».

0: программе «Ю» Сергей Беликов. «Радуга» — слова Леонида Фадеева. Музыку, естественно, написал Юрий Антонов. Композитор, эпоха и главный герой сегодняшнего эфира.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Это программа «Ю», где мы вместе вспоминаем об артистах, исполнителях, композиторах, в общем, о талантливых людях. Так получилось, что сегодняшний герой Юрий Михайлович Антонов сочетает в себе все эти качества. Много о чем поговорили, много о чем не успели. Не то чтобы это подведение итогов, но если коротко, то

радиоэфиров было и такое. Но это только подогревало интерес. Люди переписывали его кассеты друг у друга. Его называют перфекционистом, первым советским миллионером и, по праву, большим любителем животных, кстати говоря. В его загородном доме действительно живут и кошки, и собаки, и утки, и гуси. Ну, а рядом с нами, со всеми, продолжает жить его творчество. Многие песни даже спустя 40 лет и больше звучат в караоке, на свадьбах, в стриминговых сервисах и, конечно, на лучшем в мире радио Ретро-ФМ. Надеюсь, Юрий Михайлович тоже услышит нашу программу. Хочется пожелать ему здоровья и сказать огромное спасибо за тепло, которое дарит любая из его песен. В следующий раз снова вспомним и узнаем что-нибудь интересное про другого артиста. Свои предложения обязательно пишите во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой «Программа Ю». А если вдруг решите переслушать этот или какой-то другой выпуск, ищите подкаст эфира на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса «Жилой комплекс Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33 00 00 33 00 00.
3: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются переводчиками 0+.
5: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
6: 700-555.
3: Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покраска деревянных домов, дачных домов и любых деревянных строений. Звони 940660. Заходи и смотри. Кровля Яр.ру.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
9: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
10: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора

0: приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-76-00-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Столица!

вот она и началась. Феличита, целый час, посвященный приветам, поздравлениям, ну и просто хорошим, добрым словам, которыми вы стремитесь поделиться с теми людьми, которые вам дороги, близки и как-то значимы. Меня зовут Андрей Мареев. Прежде чем, собственно говоря, начать передачу «Привет в поздравления», я вам напомню, что наш телефон 232-4883, код Москвы 495. Присылайте сообщения на наш канал в Максе и смс-ки. Присылайте тоже на номер 5533. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». Непременно подписывайтесь и называйте имена тех, кого поздравляете. Плюс к этому ставьте, пожалуйста, ударение в сложных случаях. Ну и что еще? Поехали!

0: Вот с какой прекрасной песни начинается у нас Фельчита, и вот с такого прекрасного сообщения. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Поздравления передаю в Московскую область. Хочу поздравить моего любимого брата Платонова Вячеслава с днем рождения. Дорогой родной мой брат Слава, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья и благополучия. Родной, оставайся верен себе и своим мечтам, и пусть они непременно сбудутся. Твоя сестренка Таня из Краснодарского края. Я очень надеюсь на то, что Вячеслав услышал это поздравление. Так, пишет еще одна Таня. Жена Татьяна, которая передает привет мужу Ивану из села Семисотка в Крыму. Мы сегодня трудимся дома, и у нас все получится. Здравствуйте, Ретро-ФМ, пишет Вера. С началом последнего весеннего месяца она нас поздравляет. Спасибо за вашу работу. Очень хочется передать привет своим любимым подругам Кате и Милене, а еще маме Виктории. Я надеюсь, что все те, кого вы перечислили, услышали ваш привет, Вера. Так, здравствуй, любимая Ретро-ФМ. Привет. Привет и порадоваться хочет Гульнара из Москвы. Радуемся все вместе.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: продолжается Феличита здесь на Ретро FM. Читаю ваше сообщение. Андрей Ряднов, вот, простите, пишет: «Хочу передать привет и слова любви своей жене Наталье Рядновой». Ну, собственно говоря, подпись «Твой муж». Все серьезно. «Здравствуйте, всем привет, Ретро FM. Передаю привет из города Ельца. Вот и до нас добрались теплые денечки и солнечные дни. Занимаюсь дома делами, делаю потолок, слушаю Ретро FM. Улыбайтесь, слушайте Ретро FM. Все будет хорошо», рекомендует Денис. Денис, и до нас тоже тепло добралось. Я доволен просто как слон свежепомытый. Так, Анжела пишет: «Привет в Севастополь моим доченькам Филипповым, Даше и Саше. Я вас люблю». Подпись «Мама Анжела». Так, Ольга говорит: «Всем привет и поздравления с прошедшим 1 мая». И Оксаночка Лебедева желает всем доброго дня.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро FM.

0: Продолжается фильчта на Ретро FM, пишет Денис. Тещу вот проводили на поезд в Иваново, а сами с дочерью Алисой едем гулять в парк Кусково. Всем отличных праздников. Хороший план. Добрый день, Ретро FM, пишет Катя из Ставрополя. Хочу передать привет своей мамочке Оле. Хорошего тебе настроения в этот снежный день. Улыбнись, на работу сегодня идти не надо, грустить надо мне. У меня через 30 дней ЕГЭ. Обнимаю, целую. В Ставрополе что, действительно снег? Кошмар какой. Ретро FM, здравствуйте. Под ваши песни наводим уборку, чистоту на балконе, с дочей не кушай, рассматриваем игрушки из детства, тоже ретро. А доча, еще немного, еще чуть-чуть, призывает держаться мама Наташа. Добрый день, любимая Ретро FM, клеим обои с любимым сыночкой Иваном. Очень красиво получается, привет всем родным, передает Екатерина из СНТ «Радуга». И вот еще одно сообщение от Станислава из Кемерово. Здравствуйте, любимая Ретро FM. Андрей, вам хорошего и легкого дня. Спасибо. Здоровья. Так, хочу, чтобы вы передали привет и огромное человеческое спасибо вашему коллеге Юрию за его сногсшибательную передачу. Жду каждую субботу ее. Всем всех благ и всего наилучшего. Ну, действительно, я уже думаю, что-то не в порядке с этим миром. Только что закончилась программа Юрия Гурьянова, и ни одного восторженного сообщения по этому поводу. Юра, как всегда, на высоте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелимеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва, УГРН 118-774-649-4912+16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Успел.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Ретро.

0: Обожаю эту вещь от Дарио Джи. Очень жизнеутверждающая она звучит всегда. Так, равно как и смс-ки и прочие сообщения, которые приходят к нам в Филичиту. Из Мирного пришло сообщение без подписи. Поздравляют вот так. Хочу передать привет своему любимому мужу Саше и сказать, что он самый дорогой. Вот уже здорово. Но да еще подписалась бы любящая жена, и было бы прекрасно. Хочу поздравить родную и любимую мамулю Наталью Ковалевскую с днем рождения. Самому важному и дорогому человеку, любимой мамочке, желаю долгих лет жизни, сердечной радости и самой ясной улыбки. Люблю тебя, твоя вредная, но самая любимая дочка Даша. Привет из Крыма. Хочу поздравить своих дядю Анатолия Викторовича и бабушку Франию Станиславовну, а также своих родных и близких, пишет Наталья из Евпатории. Александр из Ульяновска пишет: поздравляю своих родных, дочь Татьяну и внучек Элану и Даниэлу с 1 мая, ну, прошедшим. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. И вот еще одно сообщение прочту из Казахстана. Добрый день, Ретро-ФМ, пишет вам из города Семей, из Казахстана. Хочу передать самый теплый и нежный привет своим родителям Раушан и Аманжолу. Дорогие мои, это ваша дочка Мадина. Даже если вы не всегда рядом, вы всегда в моем сердце. Я вас очень сильно люблю.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Добрый день, Ретро ФМ. Передаю своему мужу привет, Лебедеву Дмитрию. Люблю его, пишет Оксана из Кашина. Я вот сажаю помидоры в теплице. Дело хорошее. Помидоры любят такое теплое отношение. Потом зато, ух, будете есть и нахваливать. Пишет Татьяна. Добрый день. Хочу передать привет моим самым любимым мужу, сыну и брату. Мы на даче, город Ухта. Татьяна Парфентьева. Приветик, Ретро ФМ. Я из Владикавказа. Передайте привет нашей дружной семье, любимому мужу Руслану, мамуле Танюшке и дорогому Савельичу и всем дорогим друзьям, пишет Иришка. Ренат написал сообщение очень коротенькое. Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. И вам тоже привет. И еще одно сообщение. Здравствуйте, Ретро ФМ, пишет Светлана. Хочу передать привет коллеге Иришке Фаградян. Она очень любит Ретро ФМ и меня на него подсадила. Вот для чего еще нужны друзья. Всем хорошего настроения, радости и любви, желает Светлана из Архангельска.

0: И вновь обращаю внимание на ваши смски, друзья. Из Самарской области сообщение. Есть такая мудрость: все в мире рождается маленьким и становится большим, а проблемы рождаются большими и становятся маленькими. Поэтому, кот, давай не будем злиться и ругаться, написал кто-то очень осмысленную вещь, кстати, но без подписи, к сожалению. Так, из Ростовской области, город Новочеркасск. Поздравляю любимого мужа Макеева Дениса с днем рождения. Хотя этот год начался тяжело, все наладится, мы тебя любим, твоя семья. Женя Фифтик Константинов, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть все твои мечты сбываются, друзья всегда будут рядом. Радуй своих близких и родителей достижениями. Это из Свердловской области. Я хочу поздравить мою семью Николаенко с выходными, пишет кто-то из Москвы или из области. Ксения из Москвы написала: хочу передать теплый и солнечный привет своей любимой подруге Арине в прекраснейший город Ликино-Дулево. Очень по тебе скучаю, а также хочу поздравить всех слушателей нашего любимого радио Ретро FM со всеми праздниками. Ксения, вы молодец. Вот именно так и надо писать поздравительные смски. Так, из Брянска сообщение. Передаю большой привет Колотыгиной Леночке из Брянска же. Пусть ей всегда и во всем сопутствует удача, желает Влад.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест номер 9». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
1: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
5: В Сим Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Сколько?
5: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Ничего не понимаю.
6: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 58-58-08.
7: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ярославле. 680-880.

0: И вновь ваши смски, друзья, прямо сейчас в Феличите. Приятного выходного вечера всем. Вечера, потому что смска из Приморского края. Привет любимому ретро-ФМ и моей суперсемейке Татьяне Максимовне, Иван Ивановичу и Николаю Ивановичу. Всем добра, любви и позитива. К сожалению, без подписи. Ну что ж такое? Что ж за скромность-то такая обуяла? Просто вирус скромности какой-то витает над страной. Ребят, ну, пожалуйста, подписывайтесь, хорошо? Здравствуйте! Прошу передать привет всем-всем и абсолютно всем. Вот она, широта русской души. Здорово. Из Москвы смс-ка. Пишет Влад из Саранска. Хочу передать привет моим родным, маме, папе, бабуле, деду, брату и всем, кто меня знает. Хочу пожелать хорошего дня и отличного настроения. Муж Сергей передает привет любимой жене Инге. Сажаем клубнику под любимое ретро-ФМ. Город Балашов. Это Саратовская область. Я знаю, проезжал мимо как-то. Передаю привет Головиной Ксении Николаевне. С праздником, любимая, твой Алексей Викторович из Самарской области. И еще парочка сообщений. Поздравляю Платонова Славика с днем варенья. Это из Краснодарского края. Привет! Передайте привет моей пчелке Катюше. Мы сидим на даче и кайфуем под ретро-ФМ. Всем добра, пишет Татьяна из СНТ «Машиностроитель». Привет из Егорьевска, это Подмосковье. Поздравляю сестру и ее мужа с серебряной свадьбой. 25 лет. Счастья и любви, поздравляет сестра Наталья.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Но и глубочайший философский смысл присутствует в этой песне. Это Игорь Иванов, Фельдштейн, Ретро-ФМ, 14.52 в столице. Дальше, друзья, добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою любимую жену Анечку с прекрасными весенними майскими праздниками, пишет Олег из Бердянска. Привет, дорогой Ретро-ФМ, всех с праздниками, а мы с маленькой компанией сидим на шашлыках. Сыночку Александру и мужу Александру привет передает Наталья из Балашихи. Поздравляю всех родных, близких и знакомых с Первомаем. Отдельный привет семьям Плотниковых, Копалкиным на Ставрополье, из Подмосковья от Плотниковых старших и госпожи Уткиной.

0: Ну и под занавес сегодняшней филичиты еще несколько сообщений. Начну вот с такого саркастичного. Некто пилот из Уфы говорит: ага, филичита, сколько раз отправлял сообщения, пожеланий, знакомый. Ну а что хотели сказать-то? Кому хотели передать чего? Так, привет, дорогое, любимое Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене Анастасии Комовой и доченьке Лизе. Мы на природе в Ростове-на-Дону продолжаем отмечать 1 мая. Сергей Косов, муж и папа. Молодцы, ребята. Надо отмечать, надо... Господи. Надо отмечать, надо праздновать. Так, уважаемый пилот из Уфы, я вас забаню, будете так себя вести. Так, здравствуйте, любимое радио. Вчера у моей дочери Дудиной Анастасии был день рождения. Сейчас празднуем все вместе. Хотим пожелать самое главное — быть здоровой и счастливой. Мы тебя очень любим. Всегда будем рядом. Огромный всем привет из Дедовска. Так, и еще вот несколько сообщений. Поздравьте, пожалуйста, всех наших родных с 1 маем. Желаем всем успехов, здоровья, весеннего настроения. Сегодня наши дети Антон и Лера сделали нам подарок. Организовали поездку в музей-заповедник Томскую Писаницу. Очень хорошее место для прогулок и отдыха, пишут Лилия и Алексей с Кузбасса. Мои поздравления. Поздравляю себя с днем рождения от лица своих детей, а также... Их четыре дочки и две внучки. Я счастлив. Мне 74, пишет Анатолий из Москвы. Анатолий, мои поздравления вам. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Я хочу передать привет своей подружке Оле Уляшевой и ее семье из города Сыктывкара. Хороших вам выходных. А я вот сегодня работаю. Неудачка такая. А я по всем очень скучаю. Оля, ты самая хорошая подруга на свете. Целую, пишет Лида Попова. Так, и вот еще одно сообщение от Елены Соболевой. Она передает привет городу Долгопрудный и сотрудникам скорой помощи Московской области. Мир, труд, май. И вот под этим лозунгом, друзья, я, пожалуй, закончу сегодняшнюю филичиту. Огромное спасибо всем, кто принял в ней участие.
1: Реклама. Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса «Жилой комплекс Центральный» в самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00. Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В магазине «Я расту» новая летняя коллекция. Облегченные джинсы, трикотажные брюки, шорты, футболки, топы и многое другое. До 170-го роста. «Я расту». ТРК «Альтаир».
3: Ремонт и замена кровли, строительство дачных домов и других строений. Заходи и смотри. Кровля «Яр.ру». Звони 68-57-26.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
1: Котлы газовые и электрические, радиаторы, алюминиевые, стальные, внутрипольные, трубы для теплого пола, отопление.

0: и канализации, а также все необходимое оборудование для водоснабжения вашего дома. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29 503 003.
1: Интернет-батут. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Но не только танцами, друзья, не только подвижным образом жизни славится Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в 13.00 здесь выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, то есть слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать на этом приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а уже завтра, вот именно завтра, в воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров. Не пропустите, друзья, на Ретро-ФМ в 13.00 начнется шоу «Дорогие гости», то есть скучно совершенно точно не будет.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 100 18 44 город Сыктывкар.
6: Успел.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
13: Менсе.
12: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
13: Менсе.
12: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Внимание, вопрос.
15: Есть дела интересные?
16: Все сложно.
17: Ни свидетелей, ни улик.
18: Но
16: надежно.
15: Я вам столько дел раскрыла.
19: Что за девушка?
16: Детектив на все руки.
20: Короче, тут такое дело.
15: Я не такая.
16: Новые серии.
19: Звучит многообещающе.
16: В субботу в 18.25.
19: А мотив?
16: Вечерний детектив.
20: Замечательно.
16: На канале ТВ-центр.
15: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
21: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 12+.

0: красивые песни красивым людям. А в начале мая все красивые и все красиво. Смотришь за окно, ух, красота-то какая. 15:42 в столице, Сандра на Ретро-ФМ. Скоро Desireless, группа Смоки и Владимир Пресняков.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, а у вас есть полимерные трубы?
5: У нас есть. Подскажем нужные для вас технические решения. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
6: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
7: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: тем, кто сейчас отправляется в путь или находится в дороге, неважно, в дальний или вот здесь вот неподалеку, мой особенный привет. Потому что у дороги, как известно, есть начало, а конца дороги нет. А уж если это путешествие, ну а любое отправление в путь называется путешествием, слова-то однокоренные. А любое путешествие, друзья, это событие. Любое путешествие, оно должно закончиться непременно. Хорошо. 15.56. Столица Дизайрлес на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
3: В Сим Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
2: Сколько?
3: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
2: Ничего не понимаю.
4: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Группа компаний «Гарантстрой» представляет новый проект комфорт-класса. Жилой комплекс «Центральный». В самом центре Брагина. Продажи открыты. Звоните 33-00-00. 33-00-00.
7: Застройщик ООО «СЗ Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
9: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
10: Четкое зрение – это просто. С оптикой «Эксперт». Подбор очков и линз, аппаратное лечение. Купите оправу, получите линзы в подарок. Оптика «Эксперт». Ленинградский проспект, 49, слева от Озона. Все четко. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3 2026 года.
12: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
12: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
12: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле 680-880.

0: тяжелая история и тяжелое музыкальное сопровождение. Ну, местами. Дуэт «Кармен» на Retro FM в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю отлично провести этот субботний день. Выходные удлиненные, а значит, радости в жизни чуть-чуть, но прибавилось. Скоро «Sugar Babes», а также, что интересного, Юрий Антонов и Глория Гейнер на Retro FM.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Внимание, вопрос.
5: Есть дела интересные?
6: Все сложно.
7: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но надежно.
5: Я вам столько дел раскрыла.
8: Что за девушка?
6: Детектив на все руки.
9: Короче, тут такое дело.
5: Я не такая.
6: Новые серии.
10: Звучит многообещающе.
6: В субботу в 18:25.
10: А мотив?
6: Вечерний детектив.
9: Замечательно.
6: На канале ТВ-центр.
5: Женщины его тоже любят.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: волнуйтесь, тетя, дядя в круизе Ретро-ФМ, да еще и вас с собой берет. А вот если не берет, тогда волнуйтесь. Потому что круиз Ретро-ФМ 2026 – это невероятное путешествие в Грецию с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и ваших любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и «Александра Айвазова». 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков уже определены. Поздравляем всех победителей.
1: Реклама.
2: Сухо и точка. Отличное решение от компании «Системы пластиковых трубопроводов». Трубы для дренажа, канализации, насосы. Системы пластиковых трубопроводов. Осташинская, 29. Телефон 503-003.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Даже если что-то не клеится в настоящий момент, нужно испытывать уверенность. Не то чтобы в завтрашнем дне, а в том, что вообще все склеится в конечном итоге. Все получится и будет хорошо. Сандра на Ретро FM с музыкальным воплощением этой мысли в 16:56.
1: Реклама. Нам снова перенесли сдачу дома. Уже как в сериале. Ждешь продолжения. А строительный трест сдает точно в срок. На протяжении 10 лет.
2: Строительный трест. Дома с индивидуальным отоплением в разных районах города и различными вариантами оплат. Звони прямо сейчас. 60 79 80.
3: ООО «СЗ Строительный трест» номер 7. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
6: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В магазине «Я расту» огромный ассортимент актуальных моделей джинсов и трикотажа для подростков до 180-го роста. «Я расту» ТРК «Альтаир». Покраска, кровельные и другие строительные работы для дачных домов. Заходи и смотри. Кровля Яр.ру. Звони 68-57-26.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты, да вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в «Глобус».
9: Беру пассажиров по пути.
10: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
11: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидка на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салоне «Шикарные двери». Тутаевское шоссе 11, Сполинское поле 1, ТЦ «Аксон» Фрунзе 30. Акция действует до 31 мая.
12: Приятно!

0: восхищают.
1: ТРК «Яркий» и ТРЦ «Рио».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: FM и музыкальное произведение, которое дает ответ на простой вопрос, который мучит не то что десятилетиями, столетиями людей влюбленных. А ответ такой: нет девушки, нет причин для переживаний. Собственно говоря, это работает и в другие гендерные ворота. 17:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю отличного майского вечера, друзья, отличного настроения. Скоро Билли Джоэл, Андрей Губин и Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня на этой неделе в гостях певец и музыкант Жан Мелемеров. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
14: Чижик!
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
19: 12+.

0: и все, что не рассказал своим хрипловатым, обволакивающим голосом Крис Ри, да расскажет его гитара. 17 часов и 42 минут в столице. Дальше, друзья, услышим к вопросу о голосах и мелодиях и музыкальных инструментах. Услышим несравненную Грейс Джонс, Владимира Преснякова и оркестр Поля Мориа на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий», киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Рекопарк».
3: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн.
3: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
2: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да. Абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: Рекопарк. 66-27-66.
4: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум. Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
6: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Сколько?
6: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы.
9: Из пары уносится печаль.
8: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
10: 15+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM в Ярославле. 680-880.

0: Кто-то может задаться вопросом, уместно ли танцевать танго в начале мая. Ну, если демонстрации нет, то почему бы и танго не потанцевать? Грейс Джонс на ретро-ФМ и гениальная музыка Астро Пиацоллы в 17 часов и 56 минут. Всем желаю отлично провести этот вечер. Хотите в танце, хотите нет, может быть, за шашлыками. А кто-то и с шашлыком танцует, не возбраняется. Главное, чтобы в удовольствие.
1: Реклама.
2: Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
9: Отборное мясо, фирменный шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус. А еще курицу, рыбу и креветки в собственных маринадах, овощи, зелень, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля в Глобус.
10: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
11: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Труба номер один. Котлы и радиаторы. Трубы и насосы. Все для отопления, водоснабжения и водоотведения. Аксон на Фрунзе. 99-33-22.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Футбольные предпочтения Михаила Боярского, можно предположить, что тигры, катаясь на карусели, кричат еще «Зенит чемпион». Доброго вечера всем, друзья. 18 часов 16 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю отлично провести этот майский вечер и расскажу, что в ближайшем обозримом здесь Балтимора, мелодия из фильма «Начало» и Сиси Кетч.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Неужели идеал существует? Да, тогда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Давал, но дружеские посиделки всегда не скучные, иногда веселые. Раз в неделю здесь на Ретро FM случается совершенно точно. В 13.00 каждое воскресенье шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро FM. И если дорогой гость отвечает неправильно, такое тоже случается, все мы люди, вы можете заработать приличную сумму, друзья. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров. Так что не пропустите. В 13.00 в воскресенье совершенно точно не будет скучно, потому что будут «Дорогие гости».
1: Реклама.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Рекопарк».
3: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн.
3: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
2: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да. Абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: Рекопарк. 66-27-66.
4: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

обычного дня, то есть рабочего, она, согласитесь, некоторым образом отличается от истории дня выходного, тем более выходного удлиненного. Рикардо Фолли на Ретро FM, 18:55. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь на этом. До встречи.

0: Retro.fm. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей. В Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
10: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Пожарные гидранты.
12: Есть.
11: Подставки под гидранты.
12: Есть.
11: Задвижки и затворы.
12: Есть.
11: Краны и хомуты.
12: Есть.
11: А трубы.
12: Есть.
11: Системы пластиковых трубопроводов. Улица Осташинская, 29. 503-003.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro-ФМ в Ярославле. 680-880.

0: Во-первых, практически все знаем, настроение его нам зачастую близко. А как ваше самочувствие и, так сказать, мировосприятие сегодня? Есть ощущение, что даже лучше, чем вчера, все-таки выходные продолжаются. Май взял курс на настоящую весну, казалось бы, и это прекрасно. Дальше только лучше, вечер обещает быть максимально музыкальным, так что всех милости просим. Я Руслан Романов, здравствуйте вам говорю. Далее Патрисия Кас, группа Абба, Леонид Агутин в компании с Томасом, который Новогрин, и группа Джои через несколько минут на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+. Ретро-ФМ.

халат, гладит у доски. Шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: дуэт Me and My с хитом Let the Love Goes On. Ну, что тут скажешь, вместе с весной традиционно и любовь расцветает. Тут уж других вариантов нет, одно без другого просто не бывает. Сама природа за это в ответе, так что в преддверии теплого сезона без жарких чувств не обойтись. Факт. 19:42 на часах в столице, друзья, всем пламенный привет. Далее Смоки и группа «Мираж» на Ретро-ФМ.
1: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий», киноформат. Кино в твоем формате.
4: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Рекопарк».
5: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
4: Живописная река, современный ресепшн.
5: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
4: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
5: Дома от 8 миллионов.
4: Неужели это правда?
5: Да. Абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
4: Рекопарк. 66-27-66.
6: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
7: Врум-врум.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ярославле 680 880.

под звуки Шискары вы наслаждаетесь майскими выходными и предвкушаете восхитительное воскресенье. Не могу не напомнить вам про круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию. Те, кто следит за нашим эфиром, знают, что в течение последних трех недель в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот 15 счастливчиков определены, друзья. С 18 по 28 июля они проведут отпуск

0: Путешествую?
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей в Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
6: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Радиоканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер TU-76-00-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вверх и...

отличного субботнего вечера. С вами Оля Качалова, и это Фили Чита начинается на Ретро FM. Час приветов, пожеланий и поздравлений. Ждем ваших сообщений ВКонтакте Ретро FM, Ярославль, Кострома. Ну и, конечно, звонков в прямой эфир. Кто у нас самый смелый? 97-102-2, код Ярославля 4852. Звоните, пожалуйста, и пишите тоже с удовольствием. Ну, а мы с удовольствием будем ставить для вас лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х.

0: Идем к вашим приветам и поздравлениям. Это Феличита на Ретро FM. Так вот, Михаил пишет нам: привет, зайки, привет, дорогой Маше. С праздником поздравляю, отличного вечера. Желаю, Михаил. А зайка и Маша — это один и тот же человек.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

Кейси Кетч на Ретро FM, которой очень нравится проводить время с главным героем ее жизни. 89-й год, кстати говоря, нам тоже очень нравится проводить с вами время. Это Фили Чита, но чтобы еще и эффективно его проводить, пишите нам ВКонтакте Ретро FM. Ярославль Кострома, принимайте участие в этом счастливом.

0: 20.16 в Ярославле. Вы слушаете Ретро-ФМ. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Проводим эти выходные в компании с любимыми исполнителями ретро-ФМ, а также приветы и поздравления передаем, пользуясь случаем. Это Филичита на ретро-ФМ. Маргарита пишет нам. Привет, ретро-ФМ, привет тебе, Оля, с праздником, целую, обнимаю, всего самого хорошего желаю. Маргарита, и вас с праздником.
1: Ежедневно с 8 до 9 вечера. Филичита.
2: На ретро-ФМ.

0: Ярославль, Кострома. А также звоните в прямой эфир 97-102.2, код Ярославля 4852. Ну а впереди у нас лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Владимир Кузьмин, Алла Пугачева и Бонни М.
1: Звоните по телефону 8 48 52 97 102 2.

обращаемся к приветам, пожеланиям и поздравлениям. Феличита продолжается на Ретро-ФМ. Дамир пишет нам: «Привет передаю супруге Уле и дочке Милане. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за ваши улыбки. Вот какая красота. Улыбайтесь, слушайте приветы и лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х».

0: хиты трех десятилетия. Еще приветы и поздравления. Все это Филичита на Ретро FM. С вами Оля Качалова. Отличного вечера.
1: Реклама.
2: Киноформат «Ярославль». Пространство ярких эмоций. Премьеры, любимые мультфильмы и уютный киновар. «Заволга», ТРЦ «Яркий». Киноформат. Кино в твоем формате. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк».
3: Расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн.
3: Уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
2: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: «Река Парк». 66-27-66.
4: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Ярославле. 680-880.

0: египетская принцесса – это что-то недосягаемое. А вдруг наоборот, стоит только захотеть. И тайп завершения Феличиты на Ретро-ФМ. Всем говорю большое спасибо. С вами была Оля Качалова. Через несколько минут встречайте праздничную вечеринку Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 8 до 9 вечера. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Все вопросы по телефону 909-111.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Приглашаем на концерт военных песен и угощаем бесплатной кашей. В Рио на Тутаевском шоссе. 9 мая в 15 часов. Вход свободный. 0+.
4: Легкое избавление от варикоза и сосудистых сеток в «Доктор Вен». Лазерная флебология экспертного уровня. Команда с учеными степенями и 20-летней практикой. Начните с консультации. Решение может оказаться легче, чем кажется. «Доктор Вен». Слепнева, 37. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ярославле. 680-880.

0: Вот он, тот самый термин, который чаще всего не требует перевода и вызывает исключительно положительные эмоции. Holiday, как поет нам Мадонна в своей композиции. Ну а мы можем называть это запросто праздничными выходными, которые, собственно, продолжаются. 2 мая, суббота на календаре, 21:17 на часах в Москве. Танцы в нашем эфире до полуночи.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

уже танцующим и всем вновь присоединившимся, мой пламенный привет. Напоминаю, что в эфире до самой полуночи только лучшая дискотечная музыка в рамках вечеринки Ретро-ФМ. Отличного всем продолжения выходных и только жарких, позитивных танцев.

0: телеканал «Меридиан» зарегистрирован 28 марта 2025 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ТУ-7600-491. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

временами еще и маракасы с кастаньетами и так далее и тому подобное. Лучшая музыка, она вообще-то предполагает звучание самых разных инструментов, даже будучи, как многие говорят, электронной. Игорь Николаев в продолжении уникального микса со своей знаменитой композицией здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на радость всем танцующим. 21:56, время московское.

Как вы могли заметить, только лучшей дискотечной музыкой наполнен наш уникальный супермикс. Все это коротко и лаконично называется «Вечеринка Ретро-ФМ», которая ежедневно встречает гостей и ценителей лучшей танцевальной музыки. С 21 до полуночи жаркие танцы вам обеспечены, друзья, в любой день или, точнее, вечер недели. 22.17 в столице. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет!

Мгновенно, трогательно, если не сказать эпично. Именно так, как умеет команда Смоки и демонстрирует нам в данный момент времени в финале второго часа уникального супермикса. Вечеринка Ретро FM в разгаре.

В нашем с вами случае, друзья, учитывая текущий праздничный уикенд, Night of the Nights, или Всем ночам ночь, это как прошедшая ночь от пятницы к субботе, так и, очевидно, наступающая от субботы к воскресенью. Одна другой краше, ярче, праздничнее, позитивнее и музыкальнее. Ну а вот, правда, в плане погоды сегодняшняя ночь обещает быть еще и теплее, то есть выходит на лидирующие позиции. А под лучшую танцевальную музыку и того более будет просто жарко по-настоящему. 23.17, время московское, вечеринка Ретро-ФМ в эфире до самой полуночи. Не забывайте.

феееричное выступление Ромы Жукова вошло в музыкальную историю надолго. И как следствие в наш уникальный микс, да и не единожды, а регулярно мы встречаем творение музыканта здесь в эфире вечеринки Ретро FM в том числе. 23:42 в Москве. Танцуем с вами до полуночи.

Happy Nation, или же всем счастливчикам, кто готовится вот уже к третьему выходному подряд, посвящается. Не сомневаюсь, друзья, что вы отлично проводите время, особенно под лучшую музыку. Вот она-то и продолжает звучать на Retro FM, причем круглосуточно. Погружаться в наступающую ночь рекомендую в нашей компании. С полуночи рядом с вами будет уже Дмитрий Майоров, ему и передаю музыкальную эстафету. Ну, а я, Руслан Романов, вернусь к вам завтра в послеобеденное время. Все непременнейше. Удачи!

Салют, полночь в столице, Стинг, Петти Райан и команда «Секрет» впереди.

0: везде и всюду, и повсюду, более понятно говоря, выражаясь, может быть, остается и неравное количество выходных часов. Ну, а будем придерживаться московского времени в нашем музыкально-развлекательном освоении этого воскресенья. Сейчас 17 минут первого, столица, Bad Boys Blue, Джо Дассен, Алсу и Сандра уже очень скоро к нам присоединятся на Retro FM. Ждаем, рассчитываем. Меня зовут Дмитрий Майер. Всем большие приветы.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха все быстрее.

Музыкальным автотюном нынче никого не удивишь, а эта история, можно сказать, стояла у истоков или популяризировала использование такого фотошопа для голоса, хотя Шер как-то подтягивает до нужной ноты, как-то исправлять в целом не нужно. Но такой он эффект для эффектной музыкальной дивы. В столице 0 часов 43 минуты, скоро на Ретро FM о себе напомнят Блонди и Валерий Леонтьев.

природе во всем, везде и всюду нужна мера, но девчата из Бананарамы переизбыток чувств воспринимает не как какое-то наказание, а как все же чудо, наказание этим чудом. Песня о безумной влюбленности, которая ощущается как приговор, от которого невозможно, но при этом не хочется освобождаться. Такая запутанная мысль. По выходному свободно продолжаем продвигаться вместе далее. Это Ретро FM, это 0 часов 56 минут столица.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дожди дождями, майские грозы по расписанию. На вторник, 5 мая, синоптики прогнозируют и то в столице, и не только при жаре в 26 градусов. Что, готовимся, что ли, соответствующие дресс-коды, реквизиты для подобных метеонастроений? К нам на Ретро-ФМ уже готовы присоединиться синяя птица, Таркан и Modern Talking. В столице час 18.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Подождите, подождите, без меня не начинайте, не отмечайте. Сегодня 3 мая, официально День кондитера в России. Как его можно отпраздновать, думаю, мысли правильно имеются. Если нас сегодня больше обычного потянет на сладкое, на всякую кондитерку, в этом в целом ничего необычного. Как обычные хиты, проверенные временем истории, для нас и с нами на Ретро-ФМ. Скоро услышим Константина Никольского и Pet Shop Boys. Они впереди, в столице, час 42 минуты.

Хоть было-было и прошло, но не забыто. Flash in the Night, шведов Secret Service. Это их ностальгическая зарисовка о мимолетной, драматичной любви, сравниваемой со вспышкой молнии. Ну а в свете наших импровизированных советов, скажу так, в центре внимания на Ретрихэм, далее окажется немало других ярких музыкальных звезд. Ожидаем. В столице час 56 минут.

0: Любовь как мелодия, которая заставляет сердце биться быстрее. Повторяющиеся моменты и поступки — это не что-то томное. Это как раз за разом переслушивать понравившуюся песню. Не надоедает абсолютно. Ну, какое-то время точно. Как-то так для себя понял эту историю Рики Поври на Retro FM. Точное столичное, 2 часа 17 минут. И второе точно на подходе — «Самоцветы», Грейс Джонс и Дмитрий Маликов.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

Бэйби, подобно не ходите, бэйби. Дети в Африку гулять, в Африке большие крокодилы будут вас кусать и обижать. С лесами и парками в России тоже будьте осторожны. Согласно новостным каналам, например, в Калужской области прям тьма тьмище клещей. Проснулись и не прочь подкрепиться за наш счет. Если что, если что. Ну а считай мгновение, услышим на Retro FM Beatles и команду «Земляне» в столице. 2:41.

Музыкальный презент, музыкальный подарок. Может быть разным, конечно. Этот, например, сделала Милен Фармер не только нам, но и, получается, и себе. Если смотреть на дату релиза, она выпустила его в свой день рождения, 12 сентября. Сейчас же в столице точно не сентябрь, май месяц. Продолжаем по-майски отдыхать вместе на Ретро-ФМ. В столице 2 часа 55 минут.